0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107.7. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Здорово, что просыпаетесь вместе с первым утренним шоу. Здравствуйте, друзья. Мы ехали-приехали, уже 5 минут назад вас озадачили вопросами. Как выходные прошли?
1: Хорошо ты сказал «озадачили», потому что нам прилетело столько сообщений, что многие были на даче.
0: Это точно. Я не добрался до дачи, хоть нас туда и зазвали.
1: Ты же обещал! Вот так, друзья,
0: устроил
1: он обещал
0: себе
1: в пятницу, что он на
0: но
1: дачу поедет.
0: Но мне привезли
1: поедет.
0: Мяско, нормально все. Я устроил себе пеший маршрут по городу. Доехал, Юлечка, до метро.
1: Так.
0: Чуть-чуть на метро к центру продвинулся и шел пешком туда-сюда, туда. А там же было перекрытие как раз в субботу. Тишина, покой, везде. Почти все улицы были центропешеходные, особенно которые соединяют Советскую и Красный проспект.
1: А ты чего не бежал? Ну, раз уж пошел, зачем пеший? Бежай давай.
0: Ты видела меня, когда я бегал? Когда я без 5-10 в магазин только могу бежать вечером.
1: Ну, а как вы еще провели, друзья? Ну, вот многие нам написали, что жарили шашлыки, что вот эта дачная история. Кто-то закрывал сезон, кто-то нам пожаловался, что последний полив был на дачах. Все.
0: Да ты что? Да, всяко бывало. Почитаем
1: вот
0: сообщение.
1: Так Анна написала, например, а мы купались в субботу 12 сентября. На сапах катались. Пожалуй, такая осень меня лично устраивает.
0: Отличная осень, правда.
1: Не, ну вы что творите? И как? Теплая вода-то хотя бы была? Мы начинаем за вас
0: или
1: переживать.
0: Вы просто случайно вот сапы булькались в воду и потом обратно залазили.
1: Да. Там как бы ты ни пытался, иногда случайно. Бог.
0: Но в любом случае сапом, нахрапом, как угодно, друзья. Мы врываемся в этот понедельник, возьмем у него все, что запланировано. Выходите на связь, рассказывайте, как поживаете, ну и готовьтесь получать подарки, важную информацию, погодную и гороскопную. Все это в первом утреннем шоу.
1: А я, вот ты сказал, возьмем у понедельника все, что нужно. А ты вообще спросил разрешение?
0: А я по-другому и не могу.
1: То есть вот так вот в наглую,
0: без спроса,
1: да?
0: С ноги, так, оп, дверь открыл, в день
1: ноги. Нахрапом, я вспомнила волшебное слово.
0: Сапом, нахрапом, конечно же. Это наш фирменный стиль, друзья. Поможет нам осуществить задуманное генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: Чекап X6 от «Гемотест» – это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек и щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.12 уже в Новосибирске. Подходите поближе, будем болтать, общаться, подкидывать тему для разговора, эмоционировать, передавать приветы и делиться впечатлениями.
2: Ну, давайте с поздравлений начнем. Алена написала: поздравьте меня с днем рождения, мне опять 18.
1: Алена, ну какое же счастье начать новый день, новую неделю с чистого листа, да еще и с прекрасным настроением и с поздравлениями на весь город.
2: Поэтому,
1: с
2: Алена, от первого утреннего шоу.
1: Ура!
2: А еще давайте поздравления сейчас готовь к Дмитрию и Наталье. Вчера пишет нам Дмитрий, инициатор поздравления.
1: Так.
2: У нас была 13-я годовщина свадьбы. 13 лет вместе.
1: По проселочной дороге шел я молча. Это свадьба.
2: Я поняла, я угадала эту песню.
1: До припева далеко, поэтому Дмитрий, Наталья, храните свои чувства.
2: Ну, а кого мы, ну, как будто бы не хотим поздравлять, ну, потому что, а чего поздравлять с проигрышем-то? Мы
1: что
2: про хоккейную
1: такое?
2: Сибирь, которая
1: кто
2: вчера встречалась и играла с автомобилистом, к сожалению, со счетом 2-5 мы проиграли, продули, пытаюсь
1: еще найти
2: какие-то синонимы. Но мы, как всегда, болеем за Сибирь. Тем более, что
1: Конечно. Следующая
2: игра тоже будет дома, и следующая игра будет
1: команда
2: тоже дома.
1: Команда, соберись.
2: В общем, давайте, ребята, ну, прекращайте. Не нравитесь вы мне такие. Дальше. Что касается именинников сегодняшнего дня. Смотрите.
1: Давайте.
2: У нас среди таких известных музыкальных исполнителей Мортен Харкет. Вы скажете, кто, что,
1: куда,
2: кто,
1: кто,
2: чего,
1: что, чем?
2: Это тот самый вокалист и солист группы А-ха.
1: Ну, это легенда, да.
2: Человек,
1: да.
2: Который, кстати, в книге рекордов Гиннесса, что он там дольше всех тянул ноту в песне, ой, забыла, как она называется. Ну, самая популярная, вы поняли. Да если даже не поняли.
1: Вот так он делал.
2: Да. Именно.
1: Долго.
2: Ты угадал эту песню, да.
1: Some of Moved On, что там, я не помню, наверное.
2: Нет, подожди. Да, наверное, она, скорее всего. Дальше. Вот сейчас, друзья, вопрос. Вот
1: давай,
2: прям вам
1: ты пока,
2: вопрос.
1: С вопросами я Аху поставлю. А можно склонять Аха?
2: Я думаю, что, наверное, нет. Так вот, друзья, вопрос. Вот сейчас проверим на возраст наших слушателей. Кто помнит, кто такой Михаил Марфин? Не подсказывай.
1: Я молчу.
2: Не подсказывай. Напишите. Только не подглядывайте во всякие поисковики, друзья. Вот Михаил Марфин. Просто он сегодня тоже именинник. Вот. Лично я как-то в курсе, кто это.
1: Ну вот, я что ты говоришь, не подсказывай.
2: Ты же тоже помнишь?
1: Конечно.
2: Подожди, мы же еще не говорим.
1: Я даже знаю, где он сидел.
2: Напишите.
1: Что делал.
2: Напишите в Макс Телеграм на номер 8-983-510-107. Вот. Ведущий
1: даже
2: телепередачи. А вот какой? Это мы тоже знаем, ведущий телепередачи.
1: Все, напросилась и передача полетела. Счастливый случай. Викторина, счастливый случай.
2: Да,
1: было дело.
2: Я была в него влюблена, он мне очень нравится. Ну вот. Давненько, надо посмотреть фотку.
1: Знаешь, ты такая ветреная очень.
2: Я тот самый.
1: Про физрука рассказывал на весь город. Тут уже Марфину в любви признается.
2: А это где-то, знаешь, в одно время
1: в одной
2: поре,
1: да?
2: Физрук
1: гормоны.
2: И Марфин.
1: Понятно.
2: Там же еще Кирилл из Иванушек. Нормальная компания, веселая была. Ну и среди великих людей, которого, к сожалению, уже нет с нами, но для нас, для ведущих на радио, это человек, с которого нам
1: это
2: говорили,
1: он.
2: Надо брать пример.
1: Да.
2: Игорь Кириллов, тот самый советский российский телеведущий, диктор телевидения, как говорила моя бабушка всегда, ты работаешь диктором, как Кириллов. Я говорила,
1: типа да.
2: Как будто бы, где-то рядом, по крайней мере, сфера.
1: Где-то рядом, не лежала и не стояла даже.
2: Именно. Ну а тема, которую мы сегодня с вами хотим обсудить, друзья, подглядывайте уже в наши социальные сети, она там появилась.
1: О наболевшем сегодня будем говорить.
2: О наболевшем.
1: Будем говорить про парковки Новосибирска.
2: Я бы ее назвала так вот, если бы я была не такая приличная девушка, я бы ее назвала дурацкие парковки в нашем городе. Ну вот где вечно не припаркуешься, либо если припаркуешься, то с 1555 раза, либо там парковка сама по себе дурацкая. Вот. Но я девушка приличная, поэтому буду называть проблемная парковка.
1: Начинай.
2: Самая проблемная парковка в Новосибирске, где всегда сложно припарковаться. У каждого из нас же она своя, ну потому что кто-то сейчас скажет, ну вот где-нибудь в центре, да, в определенном месте. Вот давай, где?
1: Да
2: где
1: не, ну правильно ты сказал, улица Ленина, вот улица Ленина вся.
2: Мы вот пытались на улице
1: вот
2: Ленина у Победы
1: Красного
2: где-то
1: проспекта до ЖД вокзала.
2: Бесполезно вообще.
1: Улица Ленина, ну, опять же, в будний день, понимаешь?
2: Да, я тебе говорю, я выходной не смогла. выходной не получилось.
1: Ты поздно проснулась, Юль, я за победой встал нормально. Вы у победы не могли встать. Я за победой, там же есть со стороны консерватории.
2: С центром все пятачок. Понятно. Мы сегодня просто составляем список, друзья, самых таких проблемных парковок.
1: Все, что касается, да не будет это рекламы, галереи. Вот когда тебе не хочется заезжать на головокружительную парковку, многие девочки ее боятся.
2: Многие ее не любят, да.
1: То там тоже вообще никогда.
2: Я тебе так скажу. Что это, Плохотного или Пархоменко? Всегда путаю.
1: А это параллельная улица какая-то, одна из двух, да.
2: Короче, на одной из...
1: Они друг друга параллелят.
2: Есть такой маленький бизнес-центр. Там не так много офисов, но он такой кирпичненький. Но это бизнес-центр, там люди работают. Друзья, вы думаете, там где-то можно припарковаться? Нет. Там невозможно ни вдоль дороги, ни заехать.
1: А
2: ни
1: если
2: внутрь.
1: Вдоль дороги ты проехал чуть дальше, там односторонние.
2: Вот.
1: А на той стороне пробка и разворачиваться 40 минут.
2: И, короче говоря, да, есть согласен. Такие вот сложности. Я говорю, почему? Там же есть свободное пространство для парковки. Говорят, нет, это частная собственность.
1: Человек, который в последнее время зачастил по поликлиникам и врачам, любое учебное, медицинское учреждение. Поликлиники, больница Кольцова, я пытался припарковаться, там негде.
2: Ну, кстати, да, я проезжала мимо МНТК, и я поняла, что там люди в 10 рядов встают, и там какой-то мужчина ходит, и его
1: просят...
2: Нет, я видела, что ходит мужчина, он, видимо, кого-то ждет из пациентов. И я видела, как припарковался мужчина там каким-то третьим рядом и говорит: «Мужчина, ну вы же все равно здесь, приглядите, если что, вот мой номер, если позвоните».
1: Я побежал,
2: да. Ну, то есть, правда, ты абсолютно прав. Ну, в общем, друзья, мы сегодня составляем список.
1: Да и наверняка и в жилых массивах и спальных районах тоже такая проблема есть. Вот саму парковку найти мне не сложно возле дома, но на территории дома, Юль, после 8 вечера даже бесполезно.
2: Не, я не буду вносить домашнюю парковку сюда, потому что у меня вообще свободно припарковаться
1: можно. Конечно, у вас там поля футбольные целые построили.
2: На полях, кстати, нельзя.
1: Потому что столько парковок, что ж поля построили футбольные, 100 штук.
2: Нет, когда, правда, всегда есть какие-то местечки, вообще проблем нет. Поэтому нет, я вот я за это голосовать не буду.
1: А я буду. И за домашние
2: я
1: тоже.
2: Я же уже добавила Плохотного или Пархоменко, чего-то там 25/1. Как-то так оно звучит.
1: Бизнес маленький, двухэтажный
2: бизнес
1: центр.
2: Бизнес маленький, но проблемный.
1: Давайте писать, давайте общаться, друзья. Тема запущена. Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте, в Макс и Телеграм-каналы. Пишите в личные сообщения на номер 8-983-510-107. Макс, Телеграм, СМС.
2: Ну что, тему запускаем, и уже через несколько минут почитаем ваши
1: поставим вот эти
2: впечатления.
1: Красные крестики на карте города.
2: Выплесните эмоцию. Знаете, может быть, нас услышат. Да 100%.
1: А что случится, что нас услышат?
2: Не знаю.
1: Как оно все расширится, Юль, когда все застроено?
2: Не знаю.
1: А коммунистическая улица?
2: Я верю в чудо.
1: Коммунистическая от Красного до Серебряниковской.
2: Подожди, я тебе еще про Урицкого напомню.
1: О, давай.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон. Информбюро.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: 7.23 в Новосибирске, друзья. Вы слушаете радио «Юнитон». Это «Пуш», первое утреннее шоу. Отправимся в мир погоды обязательно, но сначала напомним основную тему для разговора в этот понедельник.
2: Мы сегодня решили найти самые проблемные парковки в нашем городе, где вот лично для вас, лично вам, всегда сложно припарковаться, потому что мы же путешествуем по городу в разных точках. Кто-то в центре тусуется, а кто-то до него даже не доезжает и где-нибудь у себя в районе.
1: Или в Академгородке у ТЦ где-нибудь припаркуйся.
2: Тоже, ну, тоже согласна.
1: Давайте, Сергей, озвучим боль его души.
2: Давай,
1: и послание.
2: Давай.
1: Доставай карту красной линии, черти, Юля. Участок улицы Максима Горького от Серебряниковской до Каменской, хотя даже до всей семьи Шамшины.
2: Ну, прям протянули так, да, вот прям там сложно. Я, кстати, даже не помню, когда я там последний раз.
1: Это от часовни налево?
2: Нет, я понимаю, где
1: если
2: это. Я имею в виду, что я там, по-моему, ни разу
1: Марии.
2: Не парковалась вообще в жизни. Как будто бы не помню такого.
1: Ну, там вот, это начинает краснеть, вот центр, да? Мы же про Ленина рассказывали. Давайте еще сообщение.
2: Давайте еще. Татьяна написала. ЖК «Флотилия» — это трэш.
1: А туда, мне кажется, просто не заехать-то и все. Там только своих пускают.
2: Ну, вот, видимо, а тех, кого не пускают, там трэш.
1: А вокруг негде, да?
2: Лариса написала. Парковка «Сан-Сити» уличная. Ну, то есть, кто не хочет внутрь заезжать, а вот именно...
1: Согласен.
2: И ты попробуй. Ну, во-первых, бизнес-центр большой. И там много с улицы паркуются. А кто за покупками пошел?
1: А тому и под землю идите.
2: Так там сколько? Час всего бесплатно, а потом неохота
1: платить.
2: Давно,
1: кстати, не было. Мне везло. Я вот последний раз на новогодний кармашек заскочил, дорогу перешел, побежал. Уехал.
2: Очень удобная парковка на улице.
1: Минут 20 туда-сюда.
2: Мария написала, Каинская и Коммунистическая. Невозможно припарковаться. А еще во дворах на родниках.
1: Давайте, дворы на родниках, Юль, правда, разные. Особенно если взять старую застройку, там вот Тюленина, да, вот Кочубея. Когда строились панельки девятиэтажки, и когда одна машина была на подъезд, а не две в каждой квартире, как сейчас. Там, конечно, да. И вечерочком к бабуле я заезжаю, когда вот с Кочубея по дворам едешь, и ты 8 раз назад будешь сдавать, чтобы разъехаться. Потому что сбоку, справа, слева все припарковано.
2: Уже все. Мы почитаем еще ваши сообщения, друзья, потому что боли сегодня будет немало. Присоединяйтесь к нам, наши мессенджеры и наши социальные сети в вашем распоряжении.
1: Они все стерпят. Ну и давайте в мир погоды отправимся, узнаем, что ждет любимый город сегодня, и предварительные данные на неделю озвучим. Сегодня в городе небольшой дождь и гроза. Сейчас 16 градусов, днем 23-25.
2: Ну и сегодня самый жаркий денек на неделе, потому что начиная с завтрашнего дня уже будет немного прохладнее. 16-18 градусов нам обещают практически до конца
1: следующего года.
2: До следующей недели, то есть эта вся неделя будет вот такая вот, 16-18, дожди практически каждый день, в зависимости от дня, только они будут либо сильнее, либо чуть меньше. Ну, в общем, все, мы переходим в осень, да?
0: В мире погоды.
3: Осенняя коллекция новостроек в Ауре 19 сентября. Квартиры от 2 миллионов 900 тысяч рублей. 0+.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoto-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14/2.
3: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
4: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
5: Где-где?
6: В радиотехнике!
4: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
7: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
9: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
14: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
16: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
17: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
18: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
19: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
18: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
20: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7.34 в Новосибирске, друзья, для вас действительно нам не жалко, да и самим интересно, как прожить этот день. Гороскоп на понедельник, 14 сентября.
2: Начинаем с овнов. Неделя у вас будет удачной, правда, начнется с каких-то споров. Вы не прячьтесь от трудностей, встретите их смело.
1: Вперед.
2: Вот так грудью вперед и пошли спорить.
1: Далее, тельцы, вам поступит заманчивое предложение, но подумайте, стоит ли оно того. Сейчас получите выгоду, а что потом? Не потеряете ли что-то стабильное ради сиюминутного? Звезды дают вам повод подзадуматься.
2: В общем, заманчивайтесь, но не сильно. Близнецы, займитесь своими проблемами, а не чужими. Помогать это, конечно, хорошо, но о себе тоже не забывайте. Иначе все будут в шоколаде, а вы вот ни с чем.
1: Да, вот а вы вот. Без шоколада.
2: Шоколада.
1: Далее, раки, повторите, пожалуйста, то, что когда-то учили или делали. Даже если уверены в своих знаниях, освежите их. Это точно пригодится, причем именно сегодня.
2: Львы. Над вами смеются, а вы делайте по-своему, потому что хорошо смеется.
1: Я смеюсь над вами.
2: Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Но все же, в целом, к критике тоже вы прислушиваетесь, она поможет избежать ошибок, но на мнение окружающих вот так
1: да
2: вот.
1: Да я плюньте. Понял, львам всегда так. Далее, девы, сегодня важно только то, что думаете именно вы. Стойте на своем и требуйте, чтобы вас слушали и выслушали. Я вот все сказал.
2: Я молчу. Я тебя слушаю.
1: Спасибо, что выслушали. Спасибо.
2: Весы. Хотите успеха, спрашивают весы? Просто тогда поверьте, что все получится. Сделайте это девизом сегодняшнего дня, потому что правильный настрой – это залог удачи.
1: И
2: никакого
1: правильно.
2: Хмурого настроения.
1: Правильно, что вы настроились на FM 107. Юнитон Пуш. Продолжаем гороскоп. Далее, скорпионы. Сегодня решается важный вопрос, и вы не хотите остаться в тени. Будьте активны, если хотите повернуть все в свою пользу.
2: Да какой же важный вопрос? Ну, у меня просто их три.
1: О, началось.
2: Какой из них?
1: Юля, а ты уверена, что нам это интересно все вот это?
2: Вам нет, а нам да. Стрельцы, понедельник – это тот самый день-кирпичик для будущего большого дела. Посвятите себя работе, не отвлекайтесь, и вселенная вас вознаградит.
1: Работаем, солнце еще высоко, вперед.
2: А где же этот, ну, между кирпичиками?
1: Перерывный обед?
2: Нет.
1: Обеденный перерыв?
2: Да нет же, между кирпичиками это масса, которая кирпичи держит. Ну, это смесь.
1: Ну?
2: Ну, не знаю, бетонная.
1: А зачем он тебе?
2: Сказала она, которая училась
1: там пускай
2: в ВУЗе
1: еще...
2: соответствующем.
1: Пускай стрельцы начнут работать, а там что между кирпичиками сами уже определятся.
2: Вот поэтому сотрудники ВУЗа, в котором я училась, не любят вспоминать, что я там училась.
1: А мне ректор говорил про тебя. Лично. Далее, козероги, вы слишком напряжены и бросаетесь на окружающих, которые, кстати, ни при чем. Лучше объясните причину своего настроения, чем будете пугать людей вспышками агрессии.
2: Ну, такое...
1: Типа, я сегодня не выспался, я козерог.
2: Все, я предупредил.
1: Отвалите от меня все, пожалуйста, да.
2: Водолеи, не делайте сегодня быстрых выводов. Даже если кажется, что все ясно, пожалуйста, перепроверьте, потому что окажется, что упущена какая-то важная деталь, и это все может изменить. Поэтому
1: конечно.
2: Внимание к деталям.
1: Если важная деталь упущена, как вы мясорубку соберете без этой детали? Ну, далее рыбы.
2: А какая? Та, которая
1: ну,
2: стол...
1: Ну, та советская.
2: Это же ручная, и вот конечно. Стол держит вот это.
1: Да, да.
2: Закручивал-то вот это,
1: как
2: да?
1: Как вы будете прикреплять табуретки? Рыбы, на вас сегодня свалятся дополнительные обязанности. Придется пересмотреть планы и решить, что важно, а чем можно пожертвовать.
2: Вот такие вот сегодня нам моменты предсказали звезды. Принимайте к сведению.
1: Вот такие мясорубки этого понедельника нас ждут.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:41 уже в Новосибирске, друзья, о погоде непременно напомним, но для начала напомним тему для разговора на протяжении всего шоу «Пуш». Это самые проблемные парковки Новосибирска.
2: Лично для вас. Мы не говорим сегодня в целом, да? Вот мы можем, конечно, рассуждать, что, ну вот, наверное, в центре самые большие.
1: Не-не-не, мы на конкретном примере. Пожалуйста, вспоминайте, где сложно найти место, чем все заканчивалось. Ваши истории ждем в Максе, ну, в Телеграме, ВКонтакте,
2: к слову, не СМС. Про центр. Ну вот Виталий, например, написал: Немирович и Данченко 122, та самая Сибирь на экране. Сейчас она как кино, по-моему, называется, да, бизнес-центр.
1: Я давно там не был, но там
2: затруднительно припарковаться.
1: Там же все, да, в бизнес-центр превратилось, а арендаторов много, а желающих к ним попасть не меньше.
2: А так там еще рядом вот эти утюги-то построили, здание «Утюг».
1: Да.
2: Это тоже бизнес-центр. Поэтому, да, мы знаем это место.
1: Мы просто, когда там существовали,
2: мы тоже там находились, там,
1: да. Другой формат был здание, да, но в то же время мы же в 6 утра-то всегда местечко находили.
2: Мы как-то в 6 утра все находим, да. Ну, а тему продолжим обязательно. Обязательно почитаем ваши сообщения, а пока давайте напомним о том, что через несколько минут игра «Операция подмена»
1: премьера,
2: в нашем эфире.
1: Премьера этого сезона, музыкальная забава с крутыми подарками, поэтому будьте рядом, Макс, Телеграм готовьте, ну и ловите данные от западносибирского метеоагентства. Сегодня в городе днем возможны небольшие дожди и грозы, ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Сейчас за окном
2: +17 градусов,
1: днем 23-25 выше 0.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: Уже 7.46 в Новосибирске. Давайте поиграем. Если вы еще не в курсе, в нашем эфире сейчас случится операция «Подмена».
5: Что мы делаем? Мы берем известный хит, меняем музыку, меняем стиль музыкальный,
4: даже
5: меняем
4: слова
5: текст.
4: Иногда местами закручиваем так, чтобы вам было непросто. Хотя сегодня легче легкого.
5: А вы пытаетесь все-таки словить какие-то нужные слова из этой песни, получившейся, и угадать, кто же в оригинале эту песню исполняет.
4: Повторяю вопрос, кто в оригинале эту песню исполняет.
5: Итак, ваши варианты к нам в Макс или Телеграм отправляйте на номер 8-983-510-107 вместе со своим номером телефона обязательно. Ну и, естественно, без подарков, так куда, но никуда.
4: Вместе с нами безумно крутая шаурма.
5: И вот как понять, что пора на обед или на завтрак? Да, очень просто. Аппетит становится безумным, а когда аппетит безумный, выбор очевиден. Безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
4: Победителю сертификат на 1000 рублей достанется.
5: Кто первый пришлет верный ответ, тому это и будем вручать.
4: Давайте слушать задание, ждем ваши ответы.

0: 7.49 в Новосибирске, друзья. Время подвести итоги игры «Операция подмена». Чуть ответом правильным не сказал. Время пау-пау.
1: Ну, подождите, давайте сначала напомним, как звучало задание, потом узнаем, какие неверные ответы вы нам присылали.
0: Точно.
1: А потом будем искать
0: пау-пау.
1: Победителя.
0: Мы берем известную песню, переделываем жанр, музыку, вокал. И вот что у нас сегодня получилось. Время начинается.

0: «Я трачу себя на тебя» и «Пау-пау» — это не Алексей Воробьев и не группа «Моя Мишель». Из неверных ответов прилетал Хабиб, Егор Крид, Нюша, братья Гримм, группа «5 утра» и Дима Билан.
1: Ну, а правильный ответ, ну, уже практически всем понятно, пау-пау, что это не лето.
0: Не лето. Стоп-игра.
1: Напомню, что нужно было прислать именно имя исполнителя. Название песни нам в данном случае не требуется. Ну и кто первый? Кто получает сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шаурмы? И это...
0: Внимание.
1: Наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 0845.
0: 0845, поздравляем. Ну и давайте услышим оригинал от начала пау-пау и до конца. Пау-пау.

0: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день». Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
2: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
3: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
4: Значит, вместо обеда в «Приз».
7: Мечтаете о гармоничных формах? Хотите подчеркнуть свою природную красоту? В многопрофильной клинике «Санитас» создает красоту, сберегая здоровье. Идеальные пропорции груди, подтянутый живот, свежий и молодой взгляд. Современные методики и безопасность. Консультация пластического хирурга бесплатно. Клиника «Санитас». Доверяйте свое совершенство профессионалам. «Санитас» в медпарке. Николаева 12/3. Восход 28. Искити Молдавская 50. Запись по телефону 373-2003.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: КПД «Гастрой». Более 20 лет строим будущее.
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены. 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
15: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
16: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
17: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
18: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
19: FM

0: сибирской столицы 8.00.
1: FM 107. Слушай первым.

0: 8 часов и 1 минута уже в Новосибирске. Друзья, здравствуйте и доброе утро. Здорово, что настроились на волну радио Юнитон. Пуш в эфире, и мы сегодня говорим о проблемах...
1: Не о проблемах с парковкой. Мы говорим о проблемных парковках. Припарковаться можно, но сложно. Лично для вас, вот самая проблемная, самая сложная, самая дурацкая парковка в городе.
0: Как? Почему? Рассказывайте. Макс, Телеграм, СМС 983-510-107.
1: Ну давайте, Марина написала буквально вчера. Ходили в новосибирский зоопарк и...
0: А там надо поискать.
1: И вы все, я думаю, сейчас все поняли, да? И невозможно было припарковаться. Именно по этой причине крайне редко туда ездим. Вот потому что сын попросил, поэтому поехали.
0: Часто туда и не ездите.
1: В принципе, что там же? Раз зачистили. В определенный период
0: там
1: можно...
0: Там и без вас не припарковаться. Ну что же, зачистили-то, ну.
1: Так, дальше. Илья написал. Самое ужасное место для парковки для меня — это детский сад на Полевой 7.
0: Так.
1: Он находится в глубине жилого квартала, и своей парковки у него нет. Парковаться приходится у соседних жилых домов. Я думаю, сейчас все, у кого садики, школы находятся во дворах, все прекрасно понимают, о чем речь. И это не только на Полевой 7, я вам так скажу.
0: Я могу тебе сказать, во дворах любого жилмассива. Ведь раньше садики строились для того, чтобы дети пешком приходили туда.
1: А
0: родители их приводили, а туда же привозят, понимаешь?
1: Причем часто же пытаются привести так, чтобы прям к дверям.
0: Калиточки, вот обязательно к заборчику. И чем все заканчивается у Ильи?
1: Ну вот жители одного из домов закрываются, естественно, шлагбаумом. Там все занято в 8 утра. Все проезды в жилом квартале шириной в одну машину.
0: Так и есть.
1: По понятным причинам. Ну и рекорд. Как-то вечером, зимой, 30 минут не могли выехать с парковочного места из-за того, что потоки со всех сторон встретились.
0: И никто никому не уступит же, Юлечка. Ну.
1: Кстати, нам несколько человек написали по поводу момента, когда проходят спортивные мероприятия. И вот, например, Сибирь-арена,
0: Локомотив-арена.
1: Когда ты...
0: Концерты, события,
1: заехать-то
0: матчи.
1: Заехал, а вот выехать потом... И ты думаешь 25 раз, может быть, вот на метро, например, Сибирь-арена, да? Ну что, Юль, зря метро построили.
0: Помнишь, когда Полина Гагарина приезжала? В том году, да?
1: Наверное, да. Потом, может быть, даже в этом.
0: Я был исключительно водителем. Я встречал и забирал.
1: Так.
0: Я как будто по времени на концерте побывал, Юль. Вот ни больше, ни меньше.
1: Одинаково заезжал, потом выезжал.
0: Потом забрал. И как будто вот никуда и не надо было уезжать.
1: Ну вот давайте посмотрим, кстати, на голосование. Оно идет в группе ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале. Легко ли найти парковку в Новосибирске? Большинство из вас, 67%, сказали, что нет. Очень сложно.
0: Поэтому те, кто сказал нет, расскажите свои истории. Работа, дом, опять же, учебные заведения. Где вот это вас настигла участь, отсутствие парковки, поиски и чем все закончилось?
1: Мы
0: будем читать сообщение
1: чуть позже.
0: Ну а пока напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: Именно в «Гемотест» вы можете пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8:11 в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон. Поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 5 баллов. Есть прям неприятные, неожиданные истории.
2: А есть очень стандартные. Ну, давайте по порядку. Начинаем левый берег изучать. И здесь, по сути, две таких сложности больших. Это, ну, во-первых, вокруг площади труда. Станиславского вся встала. Ну, вся, в смысле, от площади Станиславского.
1: От площади до площади труда.
2: Да. Улица Ватутина мне тоже сегодня не нравится. Причем, если обычно она стоит от Котовского и в сторону площади труда, сегодня затруднения есть прямо от Блюхера, и все, и вот практически
1: едем,
2: с переменным успехом
1: и
2: будет.
1: И больше
2: да.
1: стоим, чем едем.
2: Еще место, которое нам сегодня не очень нравится, это заезд на Октябрьский мост. Там ДТП произошло, и поэтому есть определенные сложности в правом ряду. Поэтому, если планируете ехать на Октябрьский мост, знайте, держитесь как-то немножко левее.
1: Далее он до воды все равно красный, хоть и преодолеть это препятствие можно в виде ДТП, но и на восход тянется аж до улицы Кирова пробка.
2: Ну, давайте тогда перебираться на правый берег, потому что на левом, в принципе, мы все сказали. Про восход сказано. Стандартные сложности на улице Большевистской в районе Бугринского моста. И тоже
1: ну
2: так...
1: и поехали туда.
2: Ну и поехали.
1: Где ждут поддержки. Каменское шоссе, привет вам. У вас пробка, мы знаем. На Тайгинской пробка начинается, переходит Богдана Хмельницкого. Практически на всем протяжении, как уже было сказано, больше стоим, чем едем. От Курчатовского колечка пробка по Курчатову до объединения. На Фадеева не заехать. От Краузе. Внимание, от
2: вы
1: Краузе.
2: Слышали, как это звучало? От
1: по
2: Краузе.
1: По Гребенщикова все красного цвета. И Фадеева тоже вообще побордовело. Что происходит там, кто знает, напишите.
2: Напишите есть... нам в Макс или Телеграм, куда удобнее.
1: Красные линии на Кедровой перед Мельницей и на первом Мачищенском шоссе со стороны шоссе Красноярского.
2: Все, что хотели, мы вам сказали. Что видим?
1: Что вы нам, да, то поем. И вы, пожалуйста, что видите, отреагируйте Макс, Телеграм, СМС 983-510-107. Ну и обязательно, слушая радио Юнитон, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: 8.16 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Первое утреннее шоу, читаем сообщения, общаемся, приступим.
1: Давайте несколько сообщений поздравительных. У нас как-то так много годовщин свадьбы, вы нам сегодня
0: круто.
1: Пишете про
0: гуляем.
1: Это. Александр написал: всем доброго утра, а у нас вчера была 13-летняя годовщина.
0: Александр, Елена, мы вас поздравляем. А какая, вот что за...
1: Как называется?
0: Вот-то, как называется. Вот, потому что дальше Оксана все написала. Поздравьте нас с мужем с атласной свадьбой. Это 24 года совместной жизни. Павел и Оксана, мы вас от всей души поздравляем. Ну, видишь, сразу все, люди подготовились. Знают, что свадьба атласная. Надо атлас открывать автомобильных дорог и планировать свадебное путешествие.
1: А вот, кстати, по поводу свадебного путешествия, имеется в виду, если говорить про нашу страну, один сервис по... броне отелей.
0: Который знает, где жили гости
1: и сколько бронировали в нашей стране. Так вот, подвели итоги уходящего летнего сезона и узнали, что Новосибирск вошел в пятерку самых популярных направлений для летних путешествий.
0: А
1: как вам такой вариант?
0: Потому что лето было в Новосибирске.
1: В топ-5 вошли также Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. И вот мы, понимаете, не Екатеринбург,
0: красавцы.
1: Да, там еще кто-то.
0: Ты
1: не Красноярск.
0: Что случилось, Екатеринбург? Про автомобилист не будем вспоминать уже.
1: Хватит. Зачем?
0: Да, не Красноярск.
1: Ну и, кстати, при этом проживание в Новосибирске оказалось самым бюджетным среди всех направлений топ-10. Средний чек за одну ночь составил 4921 рубль.
0: Юля, судя по квартплате, я не могу тебе сказать и не уверен в том, что самое бюджетное проживание в Новосибирске.
1: Так, вот
0: но
1: тут
0: по гостиницам наверняка.
1: По гостиницам.
0: А я про больное, конечно, больное. До 15 числа оплатили все, да? Завтра последний день. Помните, что до 15 продлили?
1: А потом пеня.
0: Пеняйте на себя.
1: Пеняйте на себя.
0: А лучше звоните к нам. Мы готовы развлекаться.
1: Впереди у нас игра «Маршрут настроен», которая возвращается в наш эфир. Если сможете отгадать, сколько в данный момент займет маршрут из точки А в точку Б, мы все эти точки вам обозначим в нашем городе. Варианты ответа подкинем, заберете классные подарки, отправим вас в дельфинарий, 2 билета разыграем.
0: Вернулся обычный, привычный способ связи к нам в студию, друзья, поэтому набирайте 209-0507 и не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: А именно в «Маяке» можно приобрести, например, тушенку говяжью «Армейский запас» за 209,90 или свиные ребрышки за килограмм 229,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.
2: Просыпайся вместе с нами.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс», «Колор Автомат», 5 килограмм, 400 грамм, 489,90. Чипсы «Принглс», 110 грамм, 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
5: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
6: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
7: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
8: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
10: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
11: Что? Что это?
12: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
13: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни «Майков». Урбан Виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 250 000 рублей. Сайт myco-nsk.rf.
14: Застройщик ООО «СЗ. Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
15: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
16: «Додо».
15: Заговорить на английском Level 11.
17: Ты так быстро подружился с преподавателем?
18: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
16: «Додо».
19: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
20: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
21: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
22: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
23: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
24: Это что ли суши-бар «Имбирь»?
25: Ага.
24: Ну, у вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
25: Ага.
24: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите!
26: Сеть суши-баров «Имбирь» 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
27: ИП «Петролин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
28: Расцветай в Агдаске. Да, ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
24: Новая квартира?
28: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
29: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
30: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
16: «Додо».
31: А в
0: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8.28. Новосибирске. Давайте играть. Пуш это любит. Вы настроены на волну радио Юнитон. Первое утреннее шоу приготовило для вас подарки в виде двух билетов на лазерное шоу в новосибирский дельфинарий.
3: 19 сентября это лазерное шоу состоится уже в ближайшие выходные.
2: Да, кто в субботу готов идти, тот дозванивается 209-0507.
3: Анна у нас на связи. Самая первая дозвонилась. Давайте с ней начнем играть.
2: Анна, здравствуйте и доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Добрейшего, добрейшего.
3: Анна, если что, компанию найдете, да, с кем отправить? На лазерное
4: Конечно.
3: Шоу.
2: Ну тогда приступим.
3: Итак, давайте напомним правила. Мы с вами путешествуем из точки А в точку Б виртуально. Ваша задача угадать, сколько сейчас, с учетом пробочной ситуации дорожной, займет этот маршрут. Мы последний раз останавливались у кинотеатра «Победа».
2: Как раз перед тем днем, когда была прямая трансляция из студии прямо на улице. Ну а сейчас от «Победы» поедем...
3: Поедем на левый берег и...
2: Доедем.
3: Точкой Б сегодня станет парк имени Кирова.
2: Тот самый перед площадью труда.
3: А вот теперь внимание, Анна, как вы думаете, сколько сейчас этот маршрут займет? Три варианта ответа вам даем. 15 минут, 20 минут или 25 минут.
2: 15, 20 или 25, выбирайте.
4: 25.
3: 25 решает Анна.
2: Давайте проверим.
3: И это оказывается многовато. Нет, не 25, точно. Я бы так сказала, однозначно.
2: Ну, время пробочное, как тут догадаешься, Юля? Но мы четко, действительно, прямо сейчас отслеживаем дорожную обстановку и уверены, что не 25. Многовато будет. Кто готов в субботу отправиться в дельфинарий, звоните 209-0507. Алло, здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Вас зовут?
5: Семен.
2: Семен, а ваш ответ?
5: 20 минут.
2: 20 минут.
3: Еще меньше надо было брать. А еще
2: я
3: меньше.
2: Я бы тоже думал, Юль, ну там ехать минимум полчаса, пока оттуда, туда,
3: но
2: сюда.
3: Но это,
2: вся,
3: вот это
2: вся.
3: В твоей голове.
2: Но
3: а на самом деле не 25 и не 20.
2: Ведь пробки сейчас в обратном направлении. Слева направо, справа налево легко. Можно перебраться и от Победы до парка Кирова доехать за сколько минут? Алло, доброе утро.
6: Доброе утро. За 15.
2: Точно, других вариантов.
3: За 15 минут.
2: Не осталось. Как зовут вас?
6: Евгения.
2: Евгения, ваш день сегодня. Вы его сделали. Поздравляем.
3: Поздравляем с победой. Вам вручаем два билета на лазерное шоу в новосибирский дельфинарий. Отправитесь с кем-то за компанию. Но все подробности уже за рамками эфира. А вот хотелось бы, чтобы сегодня мы везде добирались. Вот так.
2: Без
3: легко,
2: пробок,
3: без
2: по-быстрому.
3: Да. Чего вам?
0: Маршрут настроен. На радио Юнитон.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8.33 в Новосибирске. Друзья, здесь на радио Юнитон. Поговорим о погоде, причем не только на день сегодняшний, но и озвучим предварительные данные на всю неделю.
2: Ну давайте, в данный момент в Новосибирске достаточно комфортно, хотя немного пасмурно, но плюс 18 градусов.
1: Днем нас ждет небольшой дождь, возможно гроза, ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25.
2: Ну а что касается недельных данных, то сегодня самый теплый день, а вот начиная с завтрашнего дня, дневная температура будет составлять 16-18 градусов.
1: Ну вот как сейчас утром.
2: С дождями, да. И так продлится до конца недели точно.
1: Да, когда-нибудь, а то и дальше.
2: Да.
1: Проверим, испытаем на себе, достаем теплые вещи. Утром будет прохладно.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: Шеф, нам снова повышают аренду.
5: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
6: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.ru.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8:41 в Новосибирске, радио «Юнитон», первое утреннее шоу. Поговорим о рекордах и достижениях, прям свеженьких, с пылу с жару.
2: Ну, давайте начнем с информации о том, что в Екатеринбурге проходит международный фестиваль молодежи.
1: Круто,
2: ну, правда,
1: классно.
2: Крутое мероприятие, и там собрались люди со всех стран мира. Но самое-то интересное, нас интересуют рекорды, которые уже установили в
1: беспокойные молодые сердца.
2: Да, да. Именно там олимпийская чемпионка Алина Загитова проводила утреннюю тренировку. Утреннюю тренировку по стретчингу.
1: По-русски.
2: Упражнение на растяжку.
1: А, все, понял.
2: Ну, чтобы гибкость, растяжка, вот это вот туда
1: растяни
2: потянуться,
1: меня
2: сюда потянуться. Да.
1: На рассвете дня.
2: Так вот, именно в рамках этого мероприятия на эту утреннюю зарядку пришло, внимание, более 700 участников.
1: Что стало мировым
2: рекордом. 700 человек проснулись, пришли.
1: Так давай растягиваться.
2: Но меня знаешь, что смущает в стретчинге? Что там обычно такие все плавные движения на растяжку. То есть это не что-то такое бодрое,
1: так.
2: Да? А что-то такое вот неторопливое.
1: Ну, правильно, чтобы не заклинило в моем возрасте-то. Ну.
2: И вот, ну, как бы утром можно как будто бы уснуть, понимаешь?
1: Хотя там же молодежь. А что это уснуть?
2: Ну, вот представляешь, смотри, вот, например, одна из поз, да? Вот ты сидишь как султан. Вот это вот, ты сидишь на пятой точке, значит, так, ноги в сторону, так. И делаешь ногами так коленками бабочку такую, как будто ты взлетаешь коленками. Это первый. А еще, например, ты что, популярное упражнение, это кошка-корова. Ты что, не знаешь такое упражнение?
1: А кошка...
2: Нет, кошка-корова.
1: Кошка-корова.
2: Ты становишься на четвереньки и сначала делаешь кошечку. То есть выгибаешь спину наверх, голову вниз, как будто ты фырчишь, как будто да. А потом, значит, ты наоборот, в обратную сторону прогибаешься вниз и поднимаешь голову наверх и мычишь. Делаешь коровку. Вот, друзья, пожалуйста, нам даже не нужно в Екатеринбург ехать. Мы можем сами организовать.
1: Можем сами потренироваться, но в очередной раз мы заявили о том, что мы молодцы.
0: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Юнитон».

0: только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
1: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
2: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» более 40 жилых комплексов. 0+.
3: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
4: Где-где?
5: В радиотехнике!
3: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
6: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» — это когда для семьи уже все продумано. Утром — школа или садик рядом с домом. Днем — прогулка в парке «Березовая роща». Вечером — спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще — закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: И раз.
8: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
7: Когда очень хочется додо пиццы.
8: До-до.
0: Каникулы в Китае. Level 11.
9: Какой прекрасный вид сверху.
10: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
11: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Дорогой, у нас на ужин пицца.
13: Надеюсь, Додо.
8: Додо.
14: Квартиры в жилом ком.
15: Такой джакузи.
16: Дочка просто мост.
17: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
18: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
19: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила?
20: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
21: И зависти.
19: Значит, вместо обеда в «Приз».
22: КПД «Газстрой». Собственное производство.
23: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
24: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
25: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
26: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
3: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на «Без ДТП РФ».
2: FM 101.5.

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: 10 лет подряд отправляем в нокаут.

0: не заезжал.
1: По-моему, 100 рублей, по-моему, ты платишь за то, что ты второй раз заехал там за какой-то срок.
0: Ну, во-первых, я нашел парковочку по 300. Все по 300.
1: Ну, это же от которой еще ехать надо.
0: Прям, Юлечка, вот, вот у терминала они никто не знает. Вот, во-вторых, вот из нее, когда выезжаешь, когда машину забираешь, прилетаешь.
1: Тебя снимают 1000, нет?
0: Нет.
1: Заезжаешь 300, выезжаешь 1000, нет?
0: Все, кружочек сделал, там тебе 15 минут за глаза выехать.
1: Ну, давайте еще читаем. Ксения написала, лицей 136 на Космической 10, там одностороннее движение, там, соответственно, проблемы с парковкой.
0: Рука-лицо вот этот смайлик, о боги.
1: А еще, значит, в списке нелюбимых парковок у Ксении, это Сан-Сити сегодня у нас, кстати, он уже звучал. Налоговая, какая именно, не указывается.
0: Так там написано на Косточева.
1: А, вот точно вижу. И паспортный стол там же.
0: Там же.
1: На ней же, да. Эти места что-то с чем-то.
0: Я каждый раз проезжаю по Степной вниз мимо Косточева. Там нет мест, Юлечка.
1: Согласна.
0: Зато людей за углом кучками.
1: С вредными привычками.
0: Толпа.
1: Ну вот это есть такой момент. Наталья написала, думаю, сейчас многие согласятся по поводу торгового центра «Галерея». Моя клаустрофобия не выдерживает этих виражей с низким потолком.
0: Ну там, у меня много девочек в окружении, которые туда не заезжают. Либо мы делаем так. Она подъезжает к шлагбауму, я пересаживаюсь за руль и заезжаю на парковку.
1: Это вариант выхода из ситуации.
0: Берите меня с собой, девчата.
1: Есть еще в одном торговом центре тоже парковка, где выезд, ну просто вертикальный.
0: На геодезической, да?
1: Да, ну он просто вертикальный. Ты как будто под 90 градусов едешь, вот. И я вообще поражаюсь. Там же, как это?
0: Только с разгона.
1: Любая пауза, и тебя вниз потянет. Это страшно.
0: Опыт вождения, либо с разгона.
1: И вот на эту парковку тоже вот как-то вообще.
0: Зовите меня с собой.
1: Да, я поняла. Берите меня с собой.
0: Позови меня с собой, я приду сквозь дни и ночи.
1: Ну давайте посмотрим на голосование.
0: На парковочку заскочим.
1: Большинство из вас на вопрос, легко ли найти парковку в Новосибирске, сказали, нет, очень сложно. 74%.
0: Да вот те, кто нет, нажал, проголосовал, мы ждем ваших историй, чтобы поделиться вот этим криком души.
1: Ну и составить список, да, таких сложных
0: точно
1: парковочных мест в
0: Макс,
1: нашем городе.
0: Телеграм, СМС 983-510-107. Также все подробности в группе радио Юнитон ВКонтакте и в наших Макс и Телеграм каналах.
1: Кстати, не забудьте о том, что через несколько минут будет розыгрыш подарков в игре «Наоборот».
0: Точно, точно. Легче легкого будут, знаете ли, правила озвучены и представлены. А пока озвучим вам важные слова от нашего генерального партнера лаборатории «Гемотест».
1: Я бы даже сказала предложение. Чекап X6 от «Гемотест» — это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вы

0: шоу «Буш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Ой, как приятно, ой, как здорово, все для вас, подарки, подходите поближе.
4: Что это ты ойкаешь? Что это ты ойкаешь, что не тебе достанутся, да, подарки?
3: Хочу «Быстроном», но схожу сам, а подарки действительно отдадим вам на кону. От сети супермаркетов «Быстроном» сертификат на покупки на 1000 рублей.
4: Сейчас его вручим тому, кто самым первым пришлет верный ответ в нашем задании, в нашей игре «Наоборот». Ну и по названию вы уже понимаете, что мы вам даем слово, озвучиваем его задом наперед, вы все возвращаете на место, присылаете версии к нам в «Макс» и «Телеграм», номер 8-983-510-107. Вместе с вариантом ответа присылайте свой номер телефона.
3: Обязательно, друзья. Все легче легкого, ничего выдумывать не надо. Просто разворачиваем слово в обратном направлении.
4: Ну, задание как, этого утра. Сегодня задание заклинание.
3: Как заклинание?
4: Зуб. Зуб.
3: Зуб.
4: Зуб.
3: Зуб.
4: Что за зуб? Все, друзья, ваши версии. Напомним только, что именно эти товары, которые мы озвучиваем в качестве задания, вы можете найти в сети супермаркета «Быстроном».
3: Пишите.
0: «Макс» и «Телеграм» утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.14 в Новосибирске, здесь на радио Юнитон. Пора подвести итоги игры «Наоборот» в первом утреннем шоу. Мы дали вам словечко, задом наперед развернули. Легче легкого, быстрее быстрого. Надо было справиться с заданием.
1: Сегодня в качестве задания было слово «изуб».
0: «Изуб».
1: Вот кто-то, конечно, предположил, что это арбуз, суши, зубр. Я не знаю, конечно, в гастрономии все продается, что хочешь, но зубр, наверное, я не видела. Только, может быть, в качестве детской игрушки.
0: Нет, там есть продолжение жидкое, но не об этом. Давайте вернемся к правильному ответу.
1: Я не знаю, такое. Ты мне потом на ушко нашепчешь.
0: Зуб превращается в слово
1: «бузы».
0: Бузы.
1: И первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 7360.
0: От гастронома примите сертификат на 1000 рублей.
2: Игра «Наоборот» в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года гречневая крупа «Заринский крупяной завод» 800 грамм по 39,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: 9.19 в Новосибирске. Друзья, это радио «Юнитон». Пуш традиционно в начале недели. Нам хочется знать все, по крайней мере, о погоде, что ждет нас впереди. По порядку?
2: Ну, давайте начнем с сегодняшнего дня и посмотрим на неделю.
1: Сегодня в городе возможны небольшие дожди и грозы. Температура плюс 23, плюс 25. Нормально.
2: Нормально. И это, кстати, самый теплый день на неделе, потому что уже завтрашнего дня дневная температура воздуха будет около 16-18 градусов. Еще и дожди никуда от нас не денутся. И так это все до начала следующей неделе точно будет, а то и дальше. Поэтому, ну все, осенний сезон к нам пришел.
1: Открываем.
2: Делать нечего, кроме как морально к этому подготовиться.
0: В мире погоды.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+. Подтянуть английский. Level 11. 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей. 0+.
1: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
3: «Додо».
4: Расцветай в Агдаске? Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
5: Новая квартира?
4: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
6: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
7: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
8: Счастье есть.
9: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
6: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: круглосуточно.
1: И Безмирнова, Украина, 319-547-687-251.
2: Мам, что сегодня на ужин?
3: Мы голодны, как тигры.
4: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
5: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
6: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
7: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
9: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Алюторская» за килограмм 279,90. Колбаса «Докторская» ГОСТ 750 грамм, торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Так, ну, вроде бы всех позвала.
2: А про пиццу не забыла?
3: Да-да.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио Юнитон.
1: Подходите поближе, друзья. У нас для вас музыка, абсолютные новинки. Сейчас появится в эфире первого утреннего шоу. И это, знаете ли, испытание на людях. Мы проводим его каждое утро.
2: Такое ради вас же и проводим, чтобы вы слушали в эфире радио Юнитон то, что вам нравится.
1: Абсолютную новинку сегодня представит продюсер и директор Reels и Эльман.
2: Ну, Эльман мы знаем. Певец, который достаточно часто, в том числе у нас, мелькает в эфире.
1: А вот про первого героя нужны пояснения.
2: Смотрите, директор Reels — это вообще продюсер. Человек, который недавно стал невероятно популярен за счет чего? За счет того, что, как по его истории, он как-то сидел дома, и у него заиграла в голове музыка, и родился какой-то текст. Он его закинул в искусственный интеллект.
1: Есть специальные программы.
2: Да, выбрал женский вокал и запустил это в сеть. И он настолько завирусился, что...
1: Ну, это он сам пел. Или сочинял.
2: Подождите, сейчас все расскажу.
1: Давай.
2: Так вот, завирусился этот трек, и в итоге... Эту песню отдали Зиверт, и они сделали совместный трек, который сейчас у нас звучит в эфире, и вы его можете слышать «Давай на самый верх». Одна из топовых песен сейчас за последнее время. Но, что касается нового трека, здесь точно так же снова тот самый голос, женский вокал, который точно так же был, давайте так, сделан в искусственном,
1: обработан.
2: С помощью искусственного интеллекта. Это вообще его голос.
1: Да, но он и не скрывает, что, ребят, я вот сам не хочу светиться и петь, я не собираюсь на сцене, а вот так виртуально, да. И тут Эльман, знаете ли, попал под это же
2: под
1: творческое
2: раздачу.
1: Влияние директора Reels. И они вместе выпустили песню «Улетаю».
2: Вот сейчас послушаем эту новинку. И если она вам понравится, друзья, во время ее звучания голосуйте плюсами и лайками к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Ну и если не понравится, ставите минусы и дизлайки. Точно так же отправляйте к нам в мессенджеры. Кстати, директор Reels на самом деле очень многое делает для самых популярных исполнителей.
1: О, да.
2: В плане обработки голоса с помощью современных технологий.
1: И даже самим
2: просто он никогда,
1: Филиппом
2: он никогда не светился,
1: человек.
2: Да, а тут вот как-то выстрелил его трек, и все тут узнали.
1: Тогда и во благо,
2: руку.
1: Это хорошо. Давайте слушать
2: три минуты. Во благо или нет Эльману?
1: Да, 3 минуты и 6 секунд есть у вас, друзья. Давайте выбирать, голосовать и реагировать. Директор Reels и Эльман «Улетаю».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.33 в Новосибирске, друзья, в нашем эфире абсолютная музыкальная новинка. Директор Eagles и Эльман. Песня называется «Улетаю», и во время ее звучания вы голосовали, улетали, либо приземлялись, за или против?
1: Ну, в большинстве, друзья, конечно, улетели с пальчиками вверх, потому что 60% проголосовавших сказали «да» этой песне, соответственно, 40% «нет», ну, 20%
0: перевес. Будем слушать в эфире. А как тебе креативная идея, что надо Эльмана заменить на Сергея Жукова, и тогда вообще все встанет как надо?
1: Мы напишем Сергея, у нас есть его контакт.
0: Да, Сергей сам себе напишет. Он сам себе новую песню напишет. Это берем в эфир. Спасибо за участие, друзья. Спасибо за голосование.
2: Очумелые ушки. В первом утреннем шоу на радио «Юнитон».

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:36 в Новосибирске. Друзья, вы слушаете радио Юнитон. Это Пуш, суетливо в городе и пробочно, и аварийно.
2: О чем вы нас предупреждаете? В том числе, например, о том, что сейчас ДТП случилось на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда. И кто от площади Кирова пытается ехать в сторону улицы Мира,
1: да,
2: не может этого сделать, потому что пробка. Предупредили вас, сейчас расскажем еще о погоде. Не хватает солнца. Я поняла, вот, может быть, если бы было прохладнее, морознее, но было бы солнце.
1: Да, будет еще и морознее, Юлечка. В любом случае...
2: Я не хочу минус 35 и мороз.
1: Посмотрим.
2: Я хочу 18 и солнце.
1: Юлечка, где наше 18 и где солнце?
2: А пока 20 и без солнца.
1: Нам уже и не 20, даже 25. Но это если о серьезном. И о погоде говорить будет в Новосибирске. Западно-сибирское метеоагентство обещает, что днем возможен небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду. Днем 23-25, выше 0. Поэтому этим понедельничком нужно наслаждаться.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9 часов и 41 минута в Новосибирске. Каждое буднее утро в нашу студию прилетают забавные объявления, которые можно встретить да где угодно. А мы их берем и в эфир размещаем и в наших социальных сетях и мессенджерах.
2: И сегодня у нас объявление будет из троллейбуса. И что написано?
1: Ну что, обычно вот там
2: недалеко от водительского места.
1: Рассчитаться там за проезд, что еще?
2: Ну, это
1: место
2: это
1: кондуктора не занимать.
2: Так уже кондукторов-то и нет практически.
1: А что у нас?
2: Что здесь написано? Уважаемый пассажир, при выходе из троллейбуса не забывайте свои подозрительные вещи. Вот неподозрительные можете оставить, да, а подозрительные, ну, пожалуйста.
1: Подозрительным предметом нельзя же прикасаться.
2: Да.
1: У водителя потом полдня на смарку вот это вот пакет с картошкой.
2: А вот неподозрительные прям, значит, хотите, оставляйте.
1: Поэтому, уважаемый пассажир, не забывайте свои подозрительные вещи, а подглядеть за происходящим, увидеть этот шедевр от водителя троллейбуса можно увидеть в нашей группе ВКонтакте, в Максе, Телеграм-канале.
2: А мне интересно, как должна выглядеть подозрительная вещь? Ну, понятно, там черный рюкзак, пакет черный, да? А вот мой пакет из маркетплейса, он тоже, знаешь, так себе. Там...
1: Не, ну если бы ты его оставила в турецком вот где-то отеле, сразу было понятно, откуда человек приехал и кто отдыхал.
2: А здесь?
1: А зачем? Нет, ты сразу оставляй телефон, прям без чего. Без чехла, без личных пакетов. Телефон, часы, драгоценности, складывай прям рядышком.
2: Без пакета, значит, хорошие вещи, это не подозрительно.
1: Все остальное подозрительное, абсолютно.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и...
5: Каждый уложить, лить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченных из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио, бюллетон.
4: Реклама.
5: Осень, на квартиры цены спросит.
6: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
8: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
9: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
10: Быстроном снижает цены.
11: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года гречневая крупа «Заринский крупяной завод» 800 грамм по 39,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до покупателя». Подробности в магазинах.
10: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
14: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
15: И зависти.
13: Значит, вместо обеда в «Приз».
16: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
13: «Додо».
17: Какой прекрасный вид сверху!
18: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
19: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
20: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар».
21: Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru
20: или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская 14/2.
22: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
23: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
24: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
25: Они пропускают пешеходов.
0: но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: Нужен английский? Level 11.
3: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
4: Привет. Одна и круглая.
3: Это как?
4: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
15: Мам, а мам?
25: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
26: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
27: FM

0: 9.54 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу, и мы на сегодня практически все. Но еще поворчим.
1: Нет, мы не ворчим, мы фиксируем.
0: Да?
1: Мы сегодня решили поговорить на тему парковок в Новосибирске, но имеется в виду, составляем список лично для вас самых каких-то сложных, проблематичных парковок. И почему?
0: Как же сегодня непросто живется улице Максима Горького.
1: Про нее так часто вспоминали.
0: Со всех сторон уже, да? Улица Максима Горького, пишет Сергей, от Серебряньковской до Семьи Шамшиных на этом участке, и тут же центр подхватывает Елена. Да, Максима Горького. Все очень сложно, два грустных смайлика. После 9 утра там вообще нечего делать. Ну, в смысле, припарковаться бесполезно.
1: Точно.
0: Ну и под занавес сообщение о том, что, наверное, сегодня было проще говорить о том, где хоть как-то с горем пополам, но можно встать, нежели где есть проблемы,
1: ну, смотрите,
0: и их нет.
1: Можно без горя и не пополам возле моего дома парковаться.
0: Вот сейчас вот прям вот в это время. Ломанулись все к Юле под окно.
1: Приезжайте, добро пожаловать, как говорится.
0: Если бы у тебя было в твоем же доме вход в станцию метро, это была бы перехватывающая парковка, почему бы и да.
1: А обещали к 37-му году
0: станцию метро. 2000 или 2137-му?
1: Жизнь покажет.
0: Поэтому всем силы и здоровья пожелаем.
1: Потому что я не
0: пожелаем.
1: Доживу до этого момента.
0: Но ничего, сегодняшний день мы точно проживем так, как нам хочется. Пускай все планы исполнятся, а Пуш вернется завтра в 6.55. Не опаздывайте. На сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бордина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем Пуш.
1: Счастливо.
2: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Радио «Юнитон».
2: Радио нашего города.

0: В Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Жилой фонд Новосибирска готов к отопительному сезону на 85%. Об этом сообщил директор городского департамента энергетики Дмитрий Зайков. При этом готовность Дзержинского района он оценил в 100%, а центрального округа всего на 62%. Как пояснил чиновник, это связано с разницей в количестве домов. Ранее в мэрии предположили, что отопительный сезон может стартовать в 20-х числах сентября. Примерно на неделю позже обычного. В младших классах новосибирских школ запретили использовать искусственный интеллект. Информагентство «Новосибирск» передает, что учащимся 5-9 классов нейросети можно применять для поиска информации, объяснения сложных понятий. А старшеклассникам Минпросвещение разрешило прибегать к помощи искусственного интеллекта в проектных работах. Хоккейная «Сибирь» накануне в домашнем матче проиграла автомобилисту из Екатеринбурга. Встреча закончилась счетом 2-5. Ворота «Сибири» защищал Михаил Бердин. Следующая игра будет домашней. Наша команда проведет ее с нижнекамским нефтехимиком. Воду обнаружили на Марсе. На Красной планете встречаются территории с замерзшей водой, сравнимые с вечной мерзлотой в Якутии. Как передает ТАСС со ссылкой на астронома Владимира Сурдина, около 3,5 миллиарда лет назад на Марсе был большой океан и реки. Расчеты специалистов показывают, что примерно половина воды испарилась в космосе, а вторая половина ушла под грунт и замерзла. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются небольшие дожди и грозы.

0: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
1: Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Подарил и порядок. Букет Сим.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Новое место для жизни – Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура, дизайнерские холлы, квартиры с скрытыми террасами, закрытый охраняемый двор, три садика рядом. Сайт maykov-nsk.rf. Звони 375-7-444.
5: Застройщик ООО «СЗ Измерение Параллель». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
7: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
6: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
8: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
9: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
8: Значит, вместо обеда в «Приз».
11: Ура! Карлсон, ты вернулся!
12: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
13: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirh.nsk.rf.
14: ИП Петрун АА. Уровень 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
12: Ну, я полетел!
15: Сложно концентрироваться, память подводит, сон не восстанавливает. Это не всегда усталость. Иногда мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас работают неврологи, психиатры, психологи и реабилитологи. Команда, основанная на принципах доказательной медицины. Помогаем при тревоге, бессоннице, снижении памяти, выгорании и последствиях стресса. Начните с простого. Пройдите бесплатную самодиагностику на сайте Санитас. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
18: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
19: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
20: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Баба Яга, а сколько тебе лет?
22: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
21: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
22: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
23: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
24: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
25: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
26: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. очередность соблюдайте и живите-поживайте.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: уж. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
7: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт 60.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер!

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
3: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
4: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Нитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Пешеходные зоны обновляют на улице Кирова в Новосибирске. По словам мэра Максима Кудрявцева, сейчас работают на участке от ЖК «Флотилия» до входа в метро «Октябрьская». Здесь уже демонтировали старое покрытие, установили бордюры, начали укладывать плитку и асфальт. Параллельно с этим завершается рекультивация земельных участков. Завершить работу планируют до конца сентября. Теплосети к 28 медучреждениям заменили новосибирские энергетики в этом году. Как сообщили в СГК, в число объектов, которые теперь, как ожидается, будут бесперебойно получать ресурс, входят 34-я больница, НИИ травматологии и ортопедии, а также инфекционная больница номер 1. Всего в этом году в Новосибирске планируют заменить более 60 километров теплосетей. Возраст максимальной продуктивности и расцвета карьеры определили новосибирцы. Опрос провели специалисты сервиса «Суперджоб». По мнению горожан, пик карьеры у россиян наступает в 47 лет. Возраст наибольшей продуктивности также приходится на 47. Аномально теплую зиму на территории России обещают синоптики Центра погоды ФОБОС. По их данным, температурная норма на большей части страны будет превышена примерно на 3 градуса. Теплее всего будет в Центральной России и южных регионах в феврале. Что касается осадков, то самым снежным станет январь. Снега выпадет больше нормы на 30-40%. И о погоде на сегодня. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в Новосибирске ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет! У микрофона Дарья Макарова. Расскажу о гоночной машине в виде гигантского деревянного башмака. Его разогнали до рекордной скорости. Традиционный голландский деревянный башмак был сконструирован командой голландских телевизионщиков совместно с британским рекордсменом Кевином Никасом. В основе рама электрического карта, а корпус сделан не из дерева, а из стекловолокна, полиэстера и металлической сетки. Итог получился не только похожим на обувь, но и невероятно быстрым. Башмак разогнался до 112,74 км в час, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Многие отметили, что пилот гоночной машины выглядел довольно комично, когда в полной экипировке усаживался в настолько непривычное транспортное средство.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Фастар. Ваш официальный дилер Амода Джейку. Широкий выбор автомобилей на любой вкус. В различных расцветках и комплектациях. А главное, действительно выгодные условия приобретения. При покупке Амода C7 или Джейку J6 вы получаете в подарок Mystery Box. Спешите в Фастар за отличными автомобилями и уникальными подарками. Фастар. Ваш путь к успеху.
5: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону 890-2905. Большевистская 14/2.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез Махеев, 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
7: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.

0: кабинета. Проектные декорации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
5: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.

Включают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Открытие сезона филармонического камерного оркестра и сюрприз от маэстро Арсентия Ткаченко. Поющий рояль Филиппа Копачевского. В программе «Музыка семейства Бахов». 16 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченное из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио. Юнитон.
4: Реклама.
5: Осень, на квартиры цены спросит.
6: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
8: Приятно и на работе. Букет СИП.
9: Гигас – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
10: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
15: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
16: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
17: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
18: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
19: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
18: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
19: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
20: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
0: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирский полдень.
1: FM 107.
0: Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. О ситуации с бензином в Новосибирской области рассказали сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. НГС со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли Дениса Регузова передает, что на минувшей неделе заработали еще 15 независимых заправок. Очереди на АЗС сократились, поставки дизеля нормализовались, лимиты на него сняли. Но в целом ситуация с топливом остается напряженной. Жителей Новосибирской области будут обучать навыкам первой медицинской помощи в поликлиниках. Как сообщили в региональном правительстве, Министерство здравоохранения позволило медорганизациям проводить уроки для прикрепленного населения. Желающие смогут получить базовые знания. 103 сотрудника отделений профилактики поликлиник уже прошли курсы инструкторов. Большинство путешественников из Новосибирска выбирают поездки по стране. Данные за сентябрь-октябрь приводит издание «Коммерсант». Эксперты отмечают, что на внутренний туризм приходится 73% от общего числа бронирований. При этом зарубежных туров стало больше, почти на 4%. Заметнее всего вырос спрос на Узбекистан. Количество бронирований увеличилось на 33%. Массовое производство одноместных пилотируемых летающих электромашин запустили в Кузбассе. Как передает ТАСС, в будущем они смогут заменить вертолеты. Аппарат вертикального взлета и посадки работает на 8 электромоторах, позволяет летать до 30 минут. Есть одно ограничение – оператор должен весить до 75 килограммов. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача. Давай.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11. А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах Apollo и Quantum полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Apollo и Quantum. Живи, играй!
4: Можно и без повода. Букет Сим.
5: Ты так быстро подружился с преподавателем?
6: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
7: Додо.
8: Моя мама говорила: выбирай сердцем. Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
4: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
9: Колбасы пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
10: Марский продукт для людей с широкой душой.
11: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан Виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myco-nsk.rf.
12: Застройщик ООО «СЗ. Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Дорогой, у нас на ужин пицца.
14: Надеюсь, Додо.
7: Додо.
15: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
16: Где-где?
17: В радиотехнике!
15: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
18: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
19: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
20: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
22: Первое правило Додо пиццы. Расскажи всем о Додо пицце.
7: Додо.
23: КПД «Гастрой». Строим твою историю.
24: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
25: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
26: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
27: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: В одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: квартиры, ценопад, любой формат, любой квадрат. Ты здесь найдешь свой вариант. Да миллионы скидки, это факт.
1: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара! Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
5: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами!
6: Додо!
7: Какой прекрасный вид сверху!
8: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
9: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
13: Додо пицца. Счастье, которое можно попробовать на вкус.
6: Додо.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
12: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
16: Английский для детей Level 11.
17: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт 60.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
18: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42.
12: Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Счастье есть!
13: Конечно, ведь есть «Додо пицца».
6: Додо.
20: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр маэстро Димитрис Ботинис. 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
21: Купил котел в тепловозе. Забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз». На Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
22: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Минэнерго России рассмотрит вопрос увеличения объема бензина на территории Новосибирской области. Как сегодня сообщил исполняющий обязанности министра торговли региона Денис Ригузов, ситуация с топливом остается напряженной, но с каждым днем число АЗС, на которых можно купить бензин, растет. Очереди на заправках не исчезли, но сократились. Ранее в регионе сняли лимиты на продажу дизеля на АЗС «Газпромнефть». Ограничения по отпуску бензина сохраняются. Заготовка противогололедных материалов началась в Новосибирской области. К зиме должны сформировать запас в 180 тысяч тонн. По данным Министерства транспорта региона, на сегодня заготовили 68 тысяч. Чем именно будут посыпать дороги предстоящей зимой, пока не сообщают. Пешеходные зоны обновляют на улице Кирова в Новосибирске. По словам мэра Максима Кудрявцева, сейчас работают на участке от ЖК «Флотилия» до входов в метро «Октябрьская». Здесь уже демонтировали старое покрытие, установили бордюры, начали укладывать плитку и асфальт. Параллельно с этим рекультивируют земельные участки. Завершить работы планируют до конца сентября. Возраст максимальной продуктивности и расцвета карьеры определили новосибирцы. Опрос провели специалисты сервиса «Суперджоб». По мнению горожан, пик карьеры у россиян наступает в 47 лет. Возраст наибольшей продуктивности также приходится на 47. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. И пока это все новости. Следующий выпуск через час.
2: Радио «Юнитон». Новости.

0: хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
1: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года набор конфет «Эншафе Новосибирск» «Экстра» 460 грамм по 499,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу. Третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск. Бирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
6: Заговорить на английском. Level 11.
7: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
8: Привет. Одна и круглая.
7: Это как?
8: Как две половинки в додо. Пицца одна, а вкусов пара.
9: Ваш ребенок быстрее устает, с трудом концентрируется или стал более тревожным? Это может быть признаком, что мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас с детьми работают неврологи, психологи, нейропедагоги и специалисты по сенсорной интеграции. Помогаем при трудностях внимания, памяти, эмоциональной нестабильности и особенностях нейроразвития. Нейросанитас. Помогаем детям расти уверенно. Запись по телефону 373-00-03. Подробности на сайте sanitas.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
12: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
13: Где-где?
14: В радиотехнике!
12: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
15: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
16: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
17: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков-гвардейцев 47.
19: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
7: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
9: «Додо».

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске возможен небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама.
4: Цены спросит.
5: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
6: Каникулы в Китае. Level 11.
7: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки.
8: Акция действует до 31 октября.
7: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
11: У собаки шерсти нет? Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
12: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
13: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
14: Дорогой, у нас на ужин пицца.
15: Надеюсь, Додо?
16: Додо.
17: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: КПД «Газстрой». Более 90 домов сданы точно в срок.
20: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
21: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ-J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ-J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар».
22: Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru
21: или по телефону в Новосибирске 390-29-05. Большевистская, 14-2.
23: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
24: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
25: Ты так быстро подружился с преподавателем?
26: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
16: «Додо».
27: Они не знают друг друга.
0: но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
1: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
2: Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107.7. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Теплосети к 28 медучреждениям заменили в этом году новосибирские энергетики. Как сообщили в СГК, в число объектов, которые теперь должны бесперебойно получать ресурс, входят 34-я больница НИИ травматологии и ортопедии, а также инфекционная больница номер 1. Всего в этом году в Новосибирске планируют заменить более 60 километров теплосетей. Аналитики сервиса «Купи билет» узнали, как часто россияне выбирают для отдыха пятизвездочные отели и что мешает останавливаться в них чаще. Оказалось, что 63% соотечественников размещались в них хотя бы однажды, а 17% ни разу. Главным препятствием для отдыха по высшему разряду названы высокие цены. Банк России в минувшую пятницу оставил ключевую ставку неизменной – 14% годовых. В пресс-релизе регулятора сказано, что в третьем квартале экономика в целом растет умеренными темпами, но усилился и рост инфляции до 5-6% в пересчете на год. Финансисты предполагают, что этот показатель по итогам года составит 6-7% и вернется к 4% в 2027. Человекоподобные роботы в будущем смогут работать кассирами и выдавать товары с маркетплейсов. Такие нововведения допустил замглавы Минпромторга Роман Чекушов, оговорившись, что полностью заменить человека у андроида все же не получится. Как пишет РИА Новости, сейчас в России работают над внедрением магазинных технологий машинного зрения и устройств с хватательным рефлексом. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет! У микрофона Дарья Макарова. Расскажу о гоночной машине в виде гигантского деревянного башмака. Его разогнали до рекордной скорости. Традиционный голландский деревянный башмак был сконструирован командой голландских телевизионщиков совместно с британским рекордсменом Кевином Никасом. В основе рама электрического карта, а корпус сделан не из дерева, а из стекловолокна, полиэстера и металлической сетки. Итог получился не только похожим на обувь, но и невероятно быстрым. Башмак разогнался до 112,74 км в час, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Многие отметили, что пилот гоночной машины выглядел довольно комично, когда в полной экипировке усаживался в настолько непривычное транспортное средство.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
2: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
4: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.
6: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт maikov-nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ПО «СЗ Измерение Брали». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
8: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
9: И зависти.
3: Значит, вместо обеда в «Приз».
10: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
12: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
13: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
14: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
5: Додо.
15: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
16: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
17: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Счастье есть!
18: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
5: «Додо».
19: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
11: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
11: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
7: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
9: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 18, плюс 20.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.

0: эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксеноншоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксеноншоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Пуш. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача. Если

0: квартиры, ценопад, любой формат, любой квадрат. Ты здесь найдешь свой вариант. Да миллионы скидки, это факт.
1: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе! Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе! Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
5: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: «Додо пицца» – счастье, которое можно попробовать на вкус.
7: «Додо».
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
11: Что? Что это?
9: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт».

0: Чают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Какой прекрасный вид сверху!
3: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри. ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
4: Ты так быстро подружился с преподавателем?
5: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
6: Додо.
7: Можно и до свадьбы. Букет Сип.
8: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
9: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
10: Первое правило Додо пиццы. Расскажи всем о Додо пицце.
6: Додо.
11: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Клуб лидеров НГУ создали выпускники Новосибирского государственного университета. Представители бизнеса, науки и сферы образования объединились для профессионального взаимодействия, совместных проектов и развития университета. Меморандум о создании клуба подписали ректор НГУ Дмитрий Пышный, председатель ассоциации «Союз НГУ» Павел Федоров и президент фонда «Эндаумент НГУ» Игорь Ким. По итогам третьего квартала средняя максимальная ставка крупнейших банков по вкладам может составить до 14,5% годовых. Это спрогнозировали специалисты финансового маркетплейса «Сравни». По их мнению, недавнее решение Центробанка оставить ключевую ставку в 14% не приведет к резкому падению доходности вкладов. Кредитные организации будут менять условия постепенно, а самые выгодные предложения сохранятся по краткосрочным депозитам до 6 месяцев. В России этой осенью будет одна рабочая неделя, разделенная пополам выходным днем, напоминает РИА Новости. Такая ситуация связана с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который выпадает на среду. Переноса нерабочих дней на этот раз не запланировано. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, ныне представляющая Казахстан, впервые в карьере возглавила рейтинг женской теннисной ассоциации. На прошлой неделе 27-летняя спортсменка впервые выиграла открытый чемпионат США, обыграв в финале белорусскую Арину Соболенко. Рыбакина также стала первой в истории представительницей Казахстана, которой удалось занять первую строчку в рейтинге WTA. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Подарил и порядок. Букет СИП.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс» «Колор Автомат» 5 килограмм 400 грамм 489,90. Чипсы «Принглс» 110 грамм 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Дорогой, у нас на ужин пицца.
6: Надеюсь, Додо?
7: Додо.
8: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное, действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху.
9: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону Новосибирске 390-29-05. Машинистская 14-2.
0: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
10: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 8338. 8 913 986 8338.

0: Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Счастье есть!
2: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
1: «Додо».
3: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
4: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
6: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
9: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 18, плюс 20.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама.
4: Осень, на квартиры цены спросит.
5: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
6: 0+.
7: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены. 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
8: «Быстроном» снижает цены.
9: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года кофе Nescafé Gold 190 грамм по 549,90.
10: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
8: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
11: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
14: Так, ну, вроде бы всех позвала.
15: А про пиццу не забыла?
16: Да-да.
17: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
18: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
17: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
19: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки.
21: Акция действует до 31 октября.
20: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
22: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
23: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
24: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины, безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
0: Открытие сезона филармонического камерного оркестра и сюрприз от маэстро Арсентия Ткаченко. Поющий рояль Филиппа Копачевского в программе «Музыка семейства Бахов». 16 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
16: Радио «Юнитон». Только хиты.
25: Только хиты.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. 55 лесных пожаров зарегистрировали с начала пожароопасного сезона в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном Минприроды. Основной причиной возгораний стала деятельность человека. 6 пожаров возникли из-за грозовых разрядов и всего 2 были связаны с линиями электропередачи. Каждый 5-й звонок телефонных мошенников приходится на вторник. Самый популярный день работы злоумышленников назвал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность обычно снижается. Однако бывают и исключения, если мошенники рассчитывают на большую удачу. В таких случаях атака может случиться в субботу или воскресенье. Повторная пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Она добавила, что пандемическим потенциалом обладает и вирус гриппа. При этом ведомство тщательно следит за ситуацией. Руководство Центробанка с большой долей вероятности возобновит цикл снижения ключевой ставки на следующих заседаниях. Но это возможно только при условии замедления темпов роста потребительских цен в России. Так считает главный экономист ВТБ Родион Латыпов. По его мнению, одной из главных причин удержания ключевой ставки на уровне 14% годовых стало сохранение проинфляционных рисков. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: суши-бар «Имбирь».
1: Ага.
0: Ну, вот что ли акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок.
1: Ага.
0: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
2: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
3: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
5: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
7: Мам, что сегодня на ужин?
8: Мы голодны, как тигры.
7: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
8: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
12: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗ СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Приятно и на работе. Букет СИП. Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
4: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни – Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
5: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 18, плюс 20.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: факт. Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами – надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
4: Какой прекрасный вид сверху!
5: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Ваш подросток стал тревожным, замкнутым или быстро выгорает? Иногда подростки не говорят об этом, но очень нуждаются в том, чтобы их услышали. В Нейросанитас с подростками работают неврологи, психологи и психиатры. Мы помогаем бережно и научно, без оценок и давления. Поддерживаем при тревоге, перепадах настроения, сложностях в учебе, нарушениях сна и эмоциональном истощении. Нейросанитас. Шаг к спокойствию и уверенности. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
12: Gigas. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Gigas. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
13: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Versus позвонить.
14: Кстати, надо в Versus позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
15: Потолки Versus для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
16: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
17: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
16: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
17: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
18: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
19: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
7: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Всем привет, 17 часов в городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: В эти минуты в эфирной студии радио «Юнитон» со свежим выпуском новостей. Павел Николаев. Павел, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Заготовка противогололедных материалов началась в Новосибирской области. К зиме должны сформировать запас в 180 тысяч тонн. По данным Министерства транспорта региона, на сегодня запасли 68 тысяч. Чем именно будут посыпать дороги предстоящей зимой, пока не сообщается. В России исчезают пчелы, бьет тревогу Росстат. За последние 10 лет число семейств сократилось примерно с 3,5 до 2,5 миллионов. Виной тому агрохимикаты, которыми фермеры обрабатывают поля, изменение климата, смещающие сроки цветения медоносов и разрушение ареала обитания пчел. Продажи оптических очков в России выросли в годовом выражении на 12%. Таковы данные чек-индекса за январь-август. Вместе с тем в стране открывается все больше салонов оптики, пишет «Коммерсант». Эксперты считают рост продаж следствием участившихся нарушений зрения у россиян. Проблемы имеются у 30-40% населения, это порядка 40-50 миллионов человек. Российским медведям решили запретить хождение по помойкам. Минприрода рекомендовала региональным властям исключить доступ хищников к пищевым отходам на свалках, в туристических лагерях и населенных пунктах. В министерстве подчеркнули, что медведей нельзя подкармливать. Они быстро привыкают к легкой добыче и перестают бояться человека. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Диджей Даша Макарова.
1: Друзья, какая красота в городе, какая теплота, плюс 22 градуса прямо сейчас, а город загорается осенними красками. Если вы в офисе, ничего там не знаете, что происходит, посмотрите срочно нашу видеотрансляцию на сайте uniton.ru или в группе Радио Юнитон ВКонтакте. А это Радио Юнитон, кстати, это понедельник, 14 сентября. В эти минуты и до 8 вечера за эфирным пультом и у микрофона буду я, ваша ведущая Дарья Макарова. Сегодня по расписанию проводы последних теплых дней сентября, потому что завтра обещали небольшое похолодание и даже дожди. Внимание, во всех районах города. Но сейчас и далее в эфире будет жарко, потому что горячие хиты подготовлены, есть игры, есть подарки, есть музыка и, конечно же, общение посредством Макс 8 983 510 107. Ну а если вы

0: Про то, что вчера отложили на сегодня, значит, на календаре понедельник. Привет всем, кто сейчас за рулем, кто дома, кто на работе, кто, может быть, на даче или где-нибудь еще. И, кстати, где-нибудь еще – это где? Напишите, поделитесь в Макс 8-983-510-107. Ну, а пока мы продолжаем. Это радио Юнитон в динамиках ваших радиоприемников. Дарья Макарова у микрофона и далее... Золотые хиты, зарубежные поп-эстрады. Группа One Republic продолжает наш эфир. Сделайте громче и обязательно улыбнитесь. Продолжаем.
1: Новосибирск 107 FM. Радио.

0: на все 107 сразу после рекламы.
1: Реклама. Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14/2.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
1: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса. И зависти.
2: Значит, вместо обеда в «Приз».
4: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
5: Где-где?
6: В радиотехнике!
4: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
8: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
9: По цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
10: Подтянуть английский. Level 11.
11: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
12: Барский продукт для людей с широкой душой.
13: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
14: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «ГОСТ» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
16: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
17: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
18: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: большой семьи.
1: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
3: «Додо».
4: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
6: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр маэстро Димитрис Ботинис. 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
9: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
10: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе прямо сейчас плюс 23 градуса и прогноз погоды на вторник, 15 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в нашем городе кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Завтра днем около плюс 20.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: Есть теперь ответы на вопрос, кто где находится. В пробках люди стоят. Где же вы их нашли? Сервис Яндекс.Карты показывает 6 баллов. 17 часов и 43 минуты. Ну, давайте посмотрим, где придется задержаться. Иня, Восточная улица Тайгинская до Богдана Хмельницкого. Кстати, на Богдана Хмельницкого плотное движение в обе стороны от Тайгинской до улицы 25 лет Октября. Абсолютно на всех участках дорог. Посмотрим, что происходит далее. На улице Писемского также сложно на Богдана Хмельницкого подняться. Учительская, как я уже сказала, 25 лет Октября. Александра Невского. Здесь же такой затор и плотное движение на Учительской, далее до улицы Объединения. Георгия Каланды, улица Окружная, огромное количество автомобилей. Также на Фадеева выезд на Объединение заблокирован практически. Мачищинское шоссе, улица Жуковского и аэропорт. На этих пересечениях также придется постоять. Скопление автомобилей на площади Калинина. Это Дусик-Ковальчук, это Красный проспект. В особенности Дусик-Ковальчук, Плановая и Нарымская сейчас. На пересечениях абсолютно всех от площади Будагова до площади Калинина на Красном проспекте тоже сейчас заторы. Смотрим далее, что на Ипподромскую от площади Будагова сложно будет плотно подняться до улицы Кирова. Кстати, там при подъезде к улице Кирова будет ДТП, на значок стоит, будьте внимательнее. Далее от Кирова до Военной также практически проехать, но будет сложно, будет плотно. На Военной на пересечении плотное движение, и от улицы Фрунзе уже в обратную сторону на Ипподромскую также придется постоять. Что еще, где происходит, сейчас расскажу, не утаю. На улице Бориса Богаткова пересечение с улицей Тургенева, там ДТП. Далее Бориса Богаткова заторы. На улице Гаранина также на пересечении придется постоять. Что-то в Дзержинском районе такое происходит. И немного на Гусинобродском шоссе на пересечениях с Даватора, Кашурникова, например. Будьте там внимательны и осторожны. Ну а мы поедем дальше. На улице Выборной от Кирова сейчас что происходит? Расскажите, там практически в обе стороны сейчас затор. Вижу, кстати, значок ДТП в среднем ряду. Ну вот, видимо, по Выборной сейчас сложно, потому что как раз-таки все объезжают. На Большевистской от площади Будагова до Днепрогрессовской, до инструментального завода движение плотное. Также на Фабричной улице от Димитровского моста. Кстати, по мостам давайте покатаемся. На Бугринском сейчас все свободно. Съехать с него сложно в Ватутино до улицы Мира будет пробка. Так, что происходит еще на левом Немировича Данченко пересечении с улицей Ватутина? Сложно. Центральный мост полностью свободен. На Октябрьском также свободно. Единственное, на Маркса, на площади Маркса, на проспекте Карла Маркса сейчас движение плотное. На улице Ватутина, кстати, такое прям хорошо. Там все стоят, видимо, сейчас. На улице Станиславского до улицы Широкой, до площади Труда, до площади Энергетиков. И также съезд моста, проезд Энергетиков с Димитровского моста, также движение плотное. Посмотрим, что здесь еще есть. Улица Станционная, пересечение с Невельского, пересечение с Порта Артурской, как всегда, придется постоять. И вторая Станционная, сложно будет съехать на Станционную. Тещин язык, плотное движение. Вижу сейчас на Ордынском шоссе до улицы Петухова, до Кольца. Движение плотное. Также по Сибиряков-Гвардейцев до площади Кирова придется постоять примерно в обе стороны, от и до площади Кирова. И также сейчас улицы Петухова и Советское шоссе, движение плотное. В любом случае, соблюдайте правила дорожного движения, дышите медленно. Всем удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама.
4: Квартиры цены спросит.
5: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
6: 0+.
7: Нужен английский? Level 11. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
8: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
9: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
10: КПД «Газстрой». Золотой знак. Надежный застройщик России 2025 года.
11: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены, 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.

0: Ип Смирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 30 сентября по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Быстроном снижает цены.
5: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года чай Greenfield в ассортименте 100 пакетиков по 299,90.
6: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
8: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
9: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
10: Додо. Мам, а мам?
11: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
12: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Но, знаете, эта песня мне навевает воспоминания об отпуске. Я, морской берег, коктейли в кокосе, получается. Закат, красота. И я такая, знаете, как сеньорита. Но сейчас я в эфирной студии радио Юнитон, а вместе со мной Павел Николаев, потому что через несколько мгновений новости. Давайте сверять часы. 6 вечера в нашем городе.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: В эти минуты в эфирной студии радио Юнитон со свежим выпуском новостей появился Павел Николаев. Павел, вам слово.
2: Добрый вечер. Пешеходные зоны обновляют на улице Кирова в Новосибирске. По словам мэра Максима Кудрявцева, сейчас работы идут на участке от ЖК «Флотилия» до входа в метро «Октябрьская». Там демонтировали старое покрытие, установили бордюры, начали укладывать плитку и асфальт. Параллельно идет рекультивация земельных участков. Закончить все планируют до конца сентября. Более 1,5 миллиона платежных операций совершили в этом году новосибирцы в отделениях Почты России. Согласно статистике предприятия, чаще всего посетители рассчитываются за услуги ЖКХ, на их долю приходится более 70% переводов. На втором месте оплата мобильной связи, на третьем – интернет, телевидение и домашний телефон. Четвертую позицию заняли взносы по кредитам, пятую – платежи за пользование телевизионной антенной и домофоном. Руководство Центробанка с большой долей вероятности возобновит цикл снижения ключевой ставки на следующих заседаниях, но это возможно только при условии замедления темпов роста потребительских цен. Так считает главный экономист ВТБ Родион Латыпов. По его мнению, одной из главных причин удержания ключевой ставки на уровне 14% годовых стало сохранение проинфляционных рисков. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, ныне представляющая Казахстан, впервые в карьере возглавила рейтинг женской теннисной ассоциации. На прошлой неделе 27-летняя спортсменка впервые выиграла открытый чемпионат США, обыграв в финале белорусскую Арину Соболенко. Рыбакина также стала первой в истории представительницей Казахстана, которой удалось занять первую строчку в рейтинге WTA. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: В эфире диджей Даша Макарова.
1: Привет всем, 18 часов и 5 минут, это радио Юнитон, на календаре понедельник, день, когда нельзя ни в коем случае не переутомляться, не переедать, поэтому ловите диету дня, исключить грустное, исключить что-то неприятное, а употреблять больше радостного, доброго, позитивного и, конечно, музыкального. На это и есть радио Юнитон, лучший друг-союзник в таком деле, особенно в понедельник. Продолжаем в эти минуты эфир в FM, пространстве 107, микрофона ваши ведущие вперед, Даша Макарова. Впереди будет игра, кстати, называется она «Урок музыки». Ах, какая там сегодня музыка загадана, а перед ней не менее крутые Боб Синклар Кайза на 107 FM. Звоните прямо сейчас 209-0507. Поиграем.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
2: Я очень обаятельная и привлекательная.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: А ну-ка, кто хочет получить подарок? Два билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум» – звоните прямо сейчас. Вот слышите же, берите телефон и звоните. 209-0507. Что нужно будет?

0: вам. Да всего лишь догадаться, правду я говорю про какую-то музыку, про какого-то исполнителя музыкального, или я вас обманула, или я что-то насочиняла. Давайте посмотрим, увидим, на чистую воду меня выведем, и в случае победы заработаем подарок. 2 билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум», а есть у нас уже звонок, есть у нас кто-то на связи. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: А как вас зовут?
1: Катерина.
0: Катерина, вот прям без буквы «Е»?
1: Да.
0: Катерина, какое у вас имя интересное. А вы куда с таким интересным именем сейчас едете, направляетесь? Мне кажется, вы по громкой связи, значит, за рулем.
1: Да, мы в поисках рыбы.
0: Да ладно, какой рыбы? Золотой?
1: Камбалу хотим вкусной.
0: Вот у этой семьи сейчас, у семьи Катерины, есть одна забота — найти камбалу. Кто, кстати, знает, где камбала, напишите. Я вам точно, Катерина, передам контакты. Ну а прямо сейчас у нас с вами музыкальная игра. Нужно будет вывести меня на чистую воду. Вы готовы побеждать?
1: Да.
0: Ну отлично, тогда я готова вам загадывать загадку. Сегодня мы поговорим про рок-музыку. Кстати, как к ней относитесь?
1: Нейтрально.
0: Нейтрально, хорошо, но наверняка этого исполнителя точно знаете. Американский рокер Джон Бон Джови. Слышали о таком?
1: Нет.
0: Да ладно, а песня «It's My Life» знаете такую?
1: Знаю.
0: Ну вот, это он исполняет. Так вот, говорят, что когда-то знаменитый популярный американский рокер Джон Бон Джови был владельцем профессиональной футбольной команды. Это правда или вымысел?
1: Правда.
0: Что, правда?
1: Да.
0: Точно-точно?
1: Пускай будет правда.
0: А пускай будет правда. Это действительно правильный ответ. И все, кто прямо сейчас слушает и узнали этого самого Джона Бон Джови, да, представьте себе, в 1994 году он купил 22% акций клуба Филадельфии Иглс. Вот так раньше у него был футбольный клуб. Ну а прямо сейчас мы его и послушаем в честь того, что вы, Катерина, выиграли 2 билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Слушайте музыку, узнавайте музыку и играйте на радио «Юнитон».
2: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио «Юнитон».
3: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама. Реклама.
1: Но квартиры в Фенопад, любой формат, любой квадрат, ты здесь найдешь свой вариант. Да миллионы скидки, это факт.
2: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
3: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
4: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
5: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
6: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
7: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
9: Расцветай в Агдаске? Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
10: Новая квартира?
9: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на ГК «Расцветай.рф».
11: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ «Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
13: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
15: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
16: «Додо».
17: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
18: КПД «Газстрой». Первые по надежности.
19: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
22: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
23: Где-где?
24: В радиотехнике!
22: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
25: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
26: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
27: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
28: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
2: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Погода на радио Юнитон.
1: В эти минуты в нашем городе плюс 21 градус и уже готов прогноз погоды на вторник, 15 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Завтра днем около 20 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

18:46 в городе. Психологи, между тем, выяснили, что имитация бурной деятельности, оказывается, впечатляет начальников больше качественно выполненной работы. Ну что, если вы прямо сейчас на работе, давайте будем делать то, что мы умеем лучше всего. Работать, конечно, не имитировать деятельность. Это радио Юнитон, музыка продолжает наш приятный понедельничный настрой. FM.

0: цены спросит.
1: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
1: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» более 40 жилых комплексов.
2: 0+.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
5: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
6: «Додо».
7: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
10: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
11: Какой прекрасный вид сверху!
12: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
13: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
15: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
16: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Колбасы пальчики оближешь, окунешься в гастрорай, изучи состав поближе, покупай и уплетай.
18: Морский продукт для людей с широкой душой.
19: Английский для детей Level 11.
20: 1001, 1002, 1003, я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003, на столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003, счет дистанции веди и счастливого пути.
21: Держи дистанцию 3 секунды.
22: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
23: Новое место для жизни. Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт майков-nsk.рф. Звони 375-7-444. Застройщик ПО «СЗ. Измерение правильных». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
1: Додстер.
3: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
6: Легендарно.
24: Додо.
25: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
26: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
28: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: нашем городе 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Радио «Юнитон». Новости.
4: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. 55 лесных пожаров зарегистрировали с начала пожароопасного сезона в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном Минприроды. Основной причиной возгораний стала деятельность человека. 6 пожаров возникли из-за грозовых разрядов, и всего 2 были связаны с линиями электропередачи. Заготовка противогололедных материалов началась в Новосибирской области. К зиме должны сформировать запас в 180 тысяч тонн. По данным Министерства транспорта региона, на сегодня запасли 68 тысяч. Чем именно будут посыпать дороги предстоящей зимой, пока не сообщается. Теплосети к 28 медучреждениям заменили в этом году новосибирские энергетики. Как сообщили в СГК, в число объектов, которые теперь должны бесперебойно получать ресурс, входят 34-я больница, НИИТО и инфекционная больница номер 1. Всего в этом году в Новосибирске планируют заменить более 60 километров теплосетей. Клуб лидеров НГУ создали выпускники Новосибирского государственного университета. Представители бизнеса, науки и сферы образования объединились для профессионального взаимодействия, совместных проектов и развития вуза. Меморандум о создании клуба подписали ректор НГУ Дмитрий Пышный, председатель ассоциации «Союз НГУ» Павел Федоров и президент фонда «Эндаумент НГУ» Игорь Ким. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов выше 0. И это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
3: Радио «Юнитон». Новости.

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: Вы знаете, лежа на диване очень трудно остановиться, особенно если вы уже дома в 19 часов и примерно 6 минут, а вот радио Юнитон продолжает свою работу. В эти минуты продолжаю работать, веселить и развлекать в FM-пространстве 107, и я вас, Даша Макарова, с вами расскажу новости забавные. Так что будьте начеку, вдруг новости ведь про вас, делитесь историями, что сегодня хорошего случилось, пишите в МАКС на номер 8-983-510-107, ну а я пока для всех нас музыку поставлю для того, чтобы этот понедельник хотя бы музыкально, хотя бы аудиально был похож на пятницу. Всем большой привет, мы продолжаем.
2: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
4: Комсомол, спортсмен, наконец-то просто красавец.

возможно, сейчас кому-то начальник позвонил именно с такими словами. Ты где? Я тебя найду. Возвращайся на работу. 19 часов и 13 минут в городе. Особенный привет хочется передать всем тем, кто на работе, кто трудится, как вы там. Надеюсь, не скучаете. Ну, а если вдруг заскучали, то этого не стесняйтесь.

Доказали ученые, оказывается, скука подталкивает людей мыслить более нестандартно, более креативно и делать что-то творческое. Так что, если заскучали, вам же лучше и всему проекту тоже с вами повезло. Ну и, надеюсь, повезло вам с музыкой. Это радио Юнитон. Мы продолжаем.

0: Слушайте в ближайшее время. Хит на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Радио.
2: Юнитон.
0: Реклама.

0: факт.
1: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
2: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в Ауре. Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей. 0+.
3: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
4: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
5: И зависти.
3: Значит, вместо обеда в «Приз».
6: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
7: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
8: «Додо».
9: КПД «Газстрой». Более 20 лет строим будущее.
10: Привет! Как настроение?
3: Безумное.
10: Как аппетит?
3: Еще безумнее.
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
11: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
12: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Фастар. Ваш официальный дилер Амода Джейку. Широкий выбор автомобилей на любой вкус. В различных расцветках и комплектациях. А главное, действительно выгодные условия приобретения. При покупке Амода C7 или Джейку J6 вы получаете в подарок Mystery Box. Спешите в Фастар за отличными автомобилями и уникальными подарками. Фастар. Ваш путь к успеху.
2: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону 8-390-29-05. Машинистская 14-2.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
5: Что в Дота Пицце есть кроме пиццы?
6: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
7: Додо.

0: декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе прямо сейчас плюс 19 градусов. И прогноз погоды уже готов на завтра, вторник, 15 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Завтра днем около 20 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Nice.
1: Dance break.
2: Прямо сейчас Сабрина Карпентер в нашем эфире поет о слезах, о расставании или, наоборот, слезы счастья, когда видит своего любимого человека. Я тоже желаю нам с вами побольше слез именно от счастья. И если уж мимические морщинки, то тоже пусть будут от счастья. Я надеюсь, что ваши близкие люди сегодня вас приятно удивили или чем-то порадовали. А если нет, то вы сделайте первый шаг. Сделайте кому-то подарок, скажите какое-то приятное слово или, в конце концов, дорогу уступите.
3: Радио нашего города. Радио Юнитон.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио, бюллетон.
4: Реклама.
5: Осень, на квартиры цены спросит.
6: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
7: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
8: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
9: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
10: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Квартиры в жилом комплексе.
12: Такой джакузи.
13: Дочка, просто монстр.
14: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
15: Какой прекрасный вид сверху!
16: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
17: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
18: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
12: «Додо».
19: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
20: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
21: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
22: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
24: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
25: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Кэт Свимс в финале этого музыкального часа. 19 часов 59 минут. И вот моя эфирная смена на этом подошла к концу, друзья. На радио Юнитон услышимся совсем скоро. Ну а пока передаю бразды правления нашим эфиром диджею Алексею Куприянцеву. Это значит танцполу быть буквально через несколько мгновений. Танцуем, улыбаемся, набираемся сил для побед завтра. Всем счастливо. Даша Макарова с вами была. Удачи, пока. 8 вечера в Новосибирске.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и без повода. Букет Сип.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан Вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 250 000 рублей. Сайт myков-nsk.rf.
3: Застройщик ООСЗ «Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
5: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас. «Додо».
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в «Сибкофе». Нужна диагностика? Конечно, «Сибкофе». Аренда кофемашины? Безусловно, «Сибкофе». Наш сайт sipcoffee.ru.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
9: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
10: «Додо» за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
11: Реклама. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП «Емец» Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
12: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
15: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
16: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Футбол Радио Юнитон. О погоде. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 18, плюс 20.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 97.7 FM. Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает:
1: прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
0: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Реклама. Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+. Привет! Как настроение?
3: Безумное.
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее.
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать. «Додо».
7: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
8: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
9: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
8: Значит, вместо обеда в «Приз».
11: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
12: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас. «Додо».
13: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
14: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
15: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-52-55. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов они благодарят реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Колбаски-гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
4: Что? Что это?
5: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
6: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 18, плюс 20.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
4: Мам! А мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Мам, что сегодня на ужин?
2: Мы голодны, как тигры.
0: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
3: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
5: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
6: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
7: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 18, плюс 20.

0: Что это такое было?
1: Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды.
5: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
7: Построил Михалыч дачу и дом, машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
8: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем +18, +20.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Новосибирске час ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Новосибирске 3 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

0: Печеньки нежные, шпикачки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
1: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
2: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
5: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов.

0: сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: просыпаться пора с первым утренним шоу, тем более мы уже в эфире добрались, приехали.
1: Второго утреннего шоу нет.
0: Естественно, это только мы.
1: Это понимаешь, это если бы было бы второе утреннее шоу, это что было бы, вуш? Это как пош.
0: А я третий туш, оркестр.
1: В принципе, мы можем выполнять все три функции. И пуш, и вуш, и туш,
0: и душ, и бутер. И да, пожалуйста.
1: При желании. Ну, кстати,
0: на час.
1: Ну, кстати, нам писали, слушать на 3 часа и 5 минут вообще-то. И муж, и жена.
0: Если только в эфире. А так...
1: Нам писали о том, что находили вторую половинку с помощью радио Юнитон. Но мы это не специально делали, так случилось. Где-то на праздниках радио Юнитон люди встречались,
0: общались. А что это тебя понесло туда?
1: Не знаю.
0: Построй свою любовь, это не наша миссия, там занято уже, Юлечка. Пускай там строят,
1: ну,
0: где надо.
1: Ну, там, знаешь, там уже столько лет, как будто бы могут и освободить место, а тут мы, оп.
0: 10 лет уже, оп. Не можем никак, знаете ли.
1: Лариса Гузеева, он сколько уже
0: женится. Нам есть на кого равняться, ну а вам есть с кем просыпаться, поэтому подальше одеяло и подушки, погромче пуш и радиоприемники. Вторник пришел, сегодня 15 сентября.
1: Ну и общение, друзья, с вами происходит с помощью наших мессенджеров Макс и Телеграм, номер 8-983-510-107. Если что-то в жизни классное, поделитесь. Если что-то наболело, расскажите. Если хотите предупредить с чем-то, не знаю, на дорогах что-то увидели, пишите.
0: Да, мы с удовольствием поддержим, отреагируем. Ну и, пожалуйста, встречайте музыку, которая окончательно выведет из состояния сна. Просыпайзер готов. Еще раз поздравляем вас с наступлением вторника.
1: Доброе утро.
2: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.